Древнеримский солдат, проходя проверку зрения, должен увидеть, что одна из звезд на ручке ковша большой медведицы двойная. Тогда возьмут смотреть, убивать, вглядываться, грабить, рассматривать, насиловать. Звездный свет дважды бьет ему в глаза, словно повторяется, словно учится подделывать подпись кого-то ослепительно неграмотного.

0: Бытие. Вокруг восьмой главы. Genesis. Around the eighth chapter.
1: Thank you.

Ной размещает на ковчеге стегозавров, тиранозавров, плезиозавров, бронтозавров, археоптериксов, игуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог еле-еле, зацепившийся за ветку, пищит, как игрушка в зубах щенка.

восточно-германского штази был такой способ сводить с ума. Когда люди уходили из дома, агенты проникали внутрь, ничего не ломали, ничего не портили, просто переставляли с места на место маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги. Это продолжалось месяцами. Иногда, когда серые животные дерутся за еду, они заглатывают так быстро, как только возможно, а потом срыгивают, чтобы позже спокойно съесть чьи-то маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги.